0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. I could stay awake just to hear.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
1: Ульяновск FM. Без тебя.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 2022-го россиянка Анна Кикина стала первой женщиной-космонавтом, полетевшей на орбиту на корабле «Crew Dragon». Полет продлился почти 158 суток. Анна попала в космонавты случайно, но в результате долгой и упорной подготовки. В школе в Новосибирске она училась в спецклассе «Юный спасатель», много занималась спортом, в том числе плаванием, карате, баскетболом и рукопашным боем. В старших классах на сплаве по горному Алтаю спасла из воды упавшего брата, а затем и инструктора, попавшего под плот. У Кикиной два высших технических образования и удостоверение спасателя. В конце января 2012 года в России стартовал первый открытый конкурс по набору в отряд космонавтов. И Анна рискнула, подала документы. Она прошла жесткий отбор и стала космонавтом-испытателем. В 2022-м Роскосмос и НАСА подписали договор о перекрестных полетах, и Анна попала на орбиту. 3, 2, 1.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Отопительный сезон в Ульяновске стартовал в 197 зданиях социальной сферы, о чем заместитель главы города Александр Андреев доложил Александру Балдакину. Тепло уже подают в 91 детском саду, 38 школах, 59 учреждениях здравоохранения, а также в 6 спортивных школах, 2 детских школах искусств и 1 доме культуры. Подачу ресурсов осуществляют теплоэлектроцентраль и котельный муниципального предприятия «Городская теплосеть». При этом, несмотря на нормативное требование о 5 днях среднесуточной температуры ниже плюс 8 градусов, администрация приняла решение начать сезон раньше. Управление ФСБ России по Ульяновской области предупреждает о росте числа краж денег с использованием подменных номеров, имитирующих телефоны спецслужб и искусственного интеллекта для подделки голосов. При этом сотрудники ведомства никогда не звонят через мессенджеры и не присылают фотографии удостоверений. А силовики также фиксируют активизацию спецслужб недружественных государств, которые вовлекают россиян в противоправную деятельность через шантаж и обман для организации поджогов, хищение средств в интересах противника и получение доступа к гостайне, на фоне чего возросло число компьютерных атак и утечек логинов, что требует регулярной смены паролей. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
1: Ульяновск FM.

0: Snap.
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под

0: нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4 тысяч долларов в месяц, а если есть докторская степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области Роспотребнадзор ужесточил надзор за температурным режимом в школах, больницах, детских садах и учреждениях соцобслуживания. Специалисты комплексно проверяют микроклимат, включая работу отопления, вентиляции и герметичность окон. Температурные нормативы зависят от типа помещения. В больничных палатах они должны быть от 20 до 26 градусов, в детских игровых – от 21 до 24, а в жилых помещениях – от 18 до 24 при влажности не выше 60%. Но руководители возложены на обязанность ежедневно контролировать эти показатели, а за нарушения предусмотрены административные санкции. В Чердаклинской школе номер 2 Ульяновской области, которую недавно капитально обновили, сейчас обучается порядка 700 школьников. Дизайн-проект создавался совместно педагогами, родителями и учениками. При этом родители контролировали качество работ на каждом этапе. Сегодня школа развивает агротехническое и педагогическое направление, входит в проекты Ассоциации школ России и Беларуси и проводит всероссийские и международные конференции. Капитальный ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», в рамках которого в текущем году обновят 41 Ульяновскую школу. В России создана Ассоциация объединения производителей бриллиантов. Ее президент Григорий Рапопорт сообщил, что цель объединения – выработка единых стандартов качества, прозрачности и законодательных инициатив, а также представление интересов отрасли на внутреннем и международном рынках. По данным Минфина, создание ассоциации упростит диалог между государством, бизнесом и потребителями, укрепит позиции российских огранщиков в мире и повысит их конкурентоспособность. Организация открыла для компании разделяющие принципы ответственности – ведение такого бизнеса. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланум, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты — это Патрисия Кас с песней «Мадемуазель» поет блюз. А мы даже не пытаемся подпевать, потому что у нас и своих собственных песен хватает. С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 5 октября. Впереди смысловые галлюцинации и песня, которую, в принципе, можно подпевать вечно молодой. Золотые хиты.

0: Это группа «Смысловые галлюцинации», а впереди у нас Tame Impala и Джени с песней «Дрекула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Будем говорить про такой материал, как лен.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражает до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум-класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

Ржевск FM помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: хороший день в компании с отличной музыкой. Есть песни чуть-чуть поэнергичнее, которые добавляют нам энергии, по крайней мере, под танцевальные хиты приплясывать чуточку веселее. Впереди нас Дуа Липа и песня «Гудини».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
3: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ронан Китинг и «If Tomorrow Never Comes», «Если завтра никогда не наступит». Песня, которая была бы хороша вчера в воскресенье, но понедельник уже наступил и уже настраивает нас на целую рабочую неделю. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. А что касается прекрасной музыки, она нас сопровождает, безусловно. Впереди дискотека «Аварии», «Моральный кодекс» и песня «Небо».

радио «Ульяновск-ФМ».

Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар». Эту песню бы мы все равно послушали, даже если бы она не получила всевозможные награды. Впереди Эйрен Кара и песня из фильма «Флэшдэнс».

0: Иногда за чередой всевозможных событий можно даже позабыть, что сегодня уже 5 октября, осень продолжает напоминать о себе. Впереди Маккензи Аромба и песня «Underwater».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Перед нами уже три песни золотой коллекции, которые готовы нас радовать и удивлять. В этом выпуске Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, чуть раньше Милен Фармер. А откроют золотую коллекцию TS for Fears. Shout!
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная

золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Впереди Morandi Angels, а еще у нас впереди инструментальная музыка Robert Miles и мелодия Children. Обойдемся без лишних слов.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Это Lana Del Rey, Young and Beautiful, музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королёв, вас приветствую, желаю хорошего понедельника, сегодня 5 октября, и в продолжении песни Lana Del Rey у нас впереди Чиж и компания «Вечная молодость».

Это ванатеки певица Энели «Tell me who» или «Скажи мне кто». Конечно, сегодня всех не перечислить, но вот свою первую учительницу каждый может вспомнить, позвонить, поздравить. Сегодня 5 октября в России отмечается День учителя. Поздравляю всех учителей с праздником и спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Впереди Джо Дассен, «Атуа», «Золотые хиты».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: D'Allemagne, où j'écoute la pluie en vacances. D'Allemagne, où j'entends le rock en silence.

0: Хорошего вам понедельника в компании с отличной музыкой. У нас впереди Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Перед нами песня «Золотой коллекции». Это три хита, три музыкальные жемчужины, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске у нас Evanescence, My Immortal, чуть раньше Джоан Осборн, а откроют золотую коллекцию Fancy, Bolero.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно.

в золотой коллекции Evanescence, My Immortal. К песням золотой коллекции обязательно сегодня вернемся и не раз. Впереди у нас Beloved, Sweet Harmony, а еще по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем The Planets, мелодию Rodrigo.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
2: В текущем году досрочные страховые пенсии по специальному стажу назначили 123 педагогам Ульяновской области. Всего в регионе их получают свыше 11 тысяч работников образования. Право на выплату возникает через 5 лет после выработки 25-летнего стажа при наличии 30 пенсионных коэффициентов. При этом в стаж включаются отпуска, больничные, курсы повышения квалификации, а также периоды военной службы по мобилизации или контракту с 24 февраля 2022 года и участие в специальной военной операции. За консультацией можно обратиться по номеру телефона 8 800 100 0001. В Ульяновской центральной городской клинической больнице стартовала прививочная кампания против гриппа, где ульяновцам на выбор предлагают вакцины «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М». Главный врач Ольга Свиридова призывает не откладывать вакцинацию, особенно для групп риска детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и пациентов с хроническими патологиями. Сделать прививку можно в двух пунктах. На верхней террасе по улице Оренбургская, 27, по будням с 8 до 17 часов и в субботу с 9 до часу. А на нижней террасе по улице Заводской, проезд 30А, по будням с 8 до 16 часов и в субботу с 9 до 13. По словам российского посла в Никосии Мурата Зязикова, взаимодействие народов России и Кипра в культурной и общественных сферах укрепляется, что подтвердили сентябрьские события. Голосование на выборы в Госдуму Российской Федерации – первый за многие годы фестиваль «Дни российско-кипрского кино». Дипломат отметил, что участие диаспоры в выборах и празднование Дня Победы стало основой гражданского самосознания в год единства народов России и поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности и комфортных условий, подчеркнув их конструктивный подход на фоне антироссийской риторики Брюсселя. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0+2, днем +7,9.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

Золотые хиты — это Why Con Dios, What's a Woman Without a Man. С вами Андрей Королёв, вас приветствую, желаю хорошего понедельника и желаю вам сохранить еще рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди «Ночные снайперы», песня «Актриса».

Хороший день в компании отличной музыки. Только что музыкант под псевдонимом Дати, его песня «Take Me There». Сегодня 5 октября, кроме Всемирного дня учителя, учителя еще раз поздравляем с праздником, отмечается и Международный день врача. Врачей тоже нужно и обязательно можно поздравлять. Впереди «Status Quo» in the Army now, золотые хиты.

0: нами прекрасная музыка, которая не мешает работать и помогает отдыхать. Впереди знаменитый хит Джорджа Майкла «Careless Whisper», но в необычном исполнении и вместе с саксофоном Кенни Джи.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метра в секунду, ночью 0 плюс 2, днем плюс 7,9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: тройка песен золотой коллекции уже готова начаться, чтобы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Лимар, If There Is Any Justice, чуть раньше Erchewakil, песня из фильма «Криминальное чтиво», и откроют золотую коллекцию Крис Ри, The Road to Hell.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

золотой коллекции этого часа. Limar, If There Is Any Justice. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего завершения рабочего понедельника. Надеюсь, вы уже мечтаете как минимум попасть домой, там, где уютно, хорошо и тепло. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз очень красивая мелодия от «Секретного сада».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Первая пластинка проекта «Шаде» в середине 80-х вышла еще на виниле, и «You Love King» мгновенно сделал коллектив популярным. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. А всем привет, прекрасного настроения, прекрасного завершения рабочего понедельника. «The Weeknd», «In Your Eyes» впереди, и «Монгол Шудан» уже совсем скоро, Москва.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых сегодня мы отмечаем праздник, День учителя. Конечно, сердечно от души поздравляем всех тех замечательных людей, которые с самого детства щедро и по большей части бескорыстно делятся с нами знаниями. С праздником! К музыке вернемся скоро. Впереди у нас Джой Валерий.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: На часах уже половина шестого, и всеми силами мы стремимся к завершению рабочего дня. Удачи всем нам, хорошего вечера. One Republic впереди, недавние вещицы Need Your Love и Максим.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2 Ульяновск FM.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и в последние четверти часа мы, как всегда, ждем сборник хитов высокой концентрации. Это наша золотая коллекция. Шиллер, Dream of You в этой тройке, Дюран, Come on Down и в самом начале Роксет с песней из фильма «Красотка».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Именно такими были дискотеки начала нулевых. Schiller, Dream of You в нашей золотой коллекции. А всем прекрасного вечернего отдыха в дебюте нового музыкального «Живаго» Celebrate Love и музыка, понятная без слов, «Пандана», мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой» в финале часа.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошего всем вечера в компании любимой музыки. Пусть все проблемы, все заботы отпускают нас, во всяком случае, до утра думать об этом не хочется. Меня зовут Элина Гончарова, скоро Александр Яковлев, новинка Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.

Расступились надо мной, внизу под серым небом. На подоконник прыгнет ветер, погасит спичку, и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: 8:30 на часах. В нашей компании хорошо всегда, и пусть этот вечер тоже принесет только самые приятные моменты. А впереди, в свою очередь, ждет Эд Ширан, «Bad Habits», еще услышим ДДТ. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере. Могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи. Можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы. Общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск ФМ.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Come here, baby.

Современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свиага». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Это романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Время прекрасного отдыха. Лаура Паузини, далее «It's Not Goodbye», Милен Фармер. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 0 до 2 тепла, днем в Ульяновске плюс 7, плюс 9.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Obsession.

0: Калюм Пасид, Кружен Пурмуре.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

сладости, считал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.